0: Мрак огненный, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Давай сыграем в игру. Ночью исчезнем, вернемся к утру. Давай без опозданий. Хочешь любви сперва?

Сиреневый туман над нами проплывает, на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.

спит, полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

0: Один никто, главбух морская, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и осень. Я снова один. Мы расстались спокойно и без слез. А ведь казалось, что любовь наша будет вечной. И только пылающий ковер листвы шуршит под моими ногами. Как догорающий костер, костер, в который брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение, от страсти и жары грез, как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания. Осенняя листва кучу везет и не везет.

А сегодня я листва, еще не запертыми окнами на улице глядит, желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных пёклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнёт твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Мрак огненный, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Очарована, околдована с ветром в поле, когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина, веселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая. И любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая. Все, что сбудется, позабудется, все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Очарована, околдована, с ветром в поле, когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина. Ну, спасибо вам всем за поздравление.
0: Диджей Эвелина, Главбух Морская, Сергей Беляев, 48, принимайте ваш музыкальный заказ.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал. Ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

власть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

0: Але вы принимаете ваш музыкальный заказ?
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

соседи Ивану, что с конюхом. Ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание. Простите, измену обещал. И как бы ку мои страдания. А я извелся, истощал. Да ты не плачь, тальяночка. Не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: Лепай на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Зимние ягоды, принимайте ваш музыкальный заказ.

Такой вот замечательный заказ прозвучал от радиослушательницы «Зимняя ягода» на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер.

0: дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.
1: Кто-то мне пусть скажет,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
0: Ага!

судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Радиостанция «Лидер» начинает работу в прямом эфире. С вами диджей Светогорский. И как обычно, по нашей доброй традиции, мы начинаем с утренней зарядки.

неуклюжий бегемот ничего не разберет, но старательно по

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

левой ногой шаг вперед. И поднимите руки в стороны, вверх потяните.

Музыку.

занятия окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

как тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

и все в слезах. Придут ренни росы, дыханием губ, ладони согревая. Как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, и я прихожу к вам сегодня на эфир, и хочу, дорогие радиослушатели, сказать, что сегодня сбой у сайта Волнорез, поэтому если будет где-то музыка замедляться, вы не переживайте, эфир идет, все будет хорошо. Мы начинаем. С вами диджей Светогорский.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе любовь.

0: Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И я жду ваши заказы. А пока послушаем «Сияй, солнце».
1: Собою, собою.

Это был Dead Blondie, не такая как все. А сейчас послушаем. Зой, а ты такая скажешь.

Это была Зои от такая дерзкая. А сейчас послушаем BJ Studio. Забери мою душу. И будет гравитация. Летний дождь любви.

Это был дуэт «Гравитация», «Летний дождь любви». А сейчас послушаем. Дебош, отдай свою жизнь. И тектоник, горят огнем воспоминания.

Это был диджей Тектоник, горят огнем воспоминания, и был дебош жизнь. А сейчас послушаем АИ-306 «Случайная встреча», а также будут Акмалов и Султан «Delete Me» и группа Ахрам «Карие глазам». И я жду вас.

Это была песня «Я тебя поцелую нежно», а также были Акмалов и Султан и группа АИ-306 «Случайная встреча». А сейчас послушаем «Снежинка Северянка», «Это ты». И будет также группа «Рефлекс», «Люблю».

Это была группа «Рефлекс», «Люблю» и «Снежинка Северянка». Это ты. А сейчас послушаем Инна Вальтер. «Верная девочка».

А, Инна Вальтер, верная девочка. А сейчас послушаем песню про Алтай. И будут еще Dreamwave, схожу с ума от поцелуев. И песня «До небес».

Это был Dreamwave, скажу с ума от поцелуя. И песенка была про Алтай. А сейчас послушаем песенку про меня, про диджея Эвелину.

0: Это была песня про меня, про диджея Эвелину. А сейчас послушаем «До небес». Будет Илья Гусев «Миллион».
1: Ну что, девчонки?

Это был Илья Гусев, «Миллион» и песня «До небес». А сейчас послушаем Айгор, «Танечка, танцуй» и будет еще «Тома, ты ам, сантим».

светят пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Макшу и так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого боялся. Танцуй, моя девочка.

Это был Томате Ан Сентин и Айгор «Танцуй, девочка, танцуй». А сейчас заказ от диджея Данчо. И будет Камбулат «Душа устала». И еще послушаем Ирина. Ой, Инна Амазинг.

Это была певица Инна Амазинг, а также был заказ от диджея Данчик Котика. И был Камбулат Стала. А сейчас послушаем Рейсан Магомед Керимов «Маленькая мадам». И будет группа «Три восьмерки». Привет, красота!

Кажеш, я сожгу мосты, сотру все имена. Ты одним лишь взглядом цепи не развяжешь.

Это была группа мертвых. Привет, красота. И был Рисан, Магдальмия Керимов, маленькая мадам. А сейчас послушаем Сергей Быстров, моя любимая. И будет песня «С тобой рассиять».

Это была песня «С тобой расскажу». Сиять Сергей Быстров, «Моя любимая». А сейчас послушаем Сергей Орлов, «Музыка любви». И будет Кристина Кос, «А он такой».

Это была Кристина Кос, а он такой. И был Сергей Орлов, музыка любви. А сейчас послушаем песенку про меня.

Это была песенка про меня. И была мой друг без сцены Эвелина. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем Евгению и Вадима. И пожелаем им легкого эфира.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами диджей Евгений и, конечно же, мой любимый соведущий Вадим.
1: Всем привет, дорогие друзья. В ближайшие 2 часа мы побудем здесь вместе с вами и поставим хорошую музыку. А, конечно же, ваши заказики также буду принимать и я, и моя соведущая Женечка. Так что вот так вот, друзья мои. Ты, наверное, позволишь мне одну песенку поставить для начала?
0: Конечно, позволю.
1: Что ж, тогда поехали вот с такой темой буквально через секунду. Заказики уже ждем.

0: Ну что, отличный трек у нас прозвучал в начале нашего эфирчика. Продолжай дальше, Женя.
1: Да, конечно, я поставлю, если получится, вот такую. Ах ты, не получается почему-то. Хорошо, положим, поставим мы тогда.
0: Запускай.
1: Вот такую штуку.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Две от меня. Вадим, что ты поставишь?
1: Я поставлю сейчас очередной трек, который у меня тут есть. И, знаешь, давненько я тут не пользуюсь этим полистом. Дорогие друзья, пишите ваши заказики в личку. Поставим все, что найдем для вас. Поехали.

0: Так это вообще-то композиция прозвучала в нашем эфирчике давненько, я такой эмоций не ставил. Дорогие друзья, как вам такой трек? Пишите ваши комментарии в чате на станции Лидер и на станции Мегамикс Мюзик Радио. Кстати, мы там тоже эфирим, так что и там можно отправлять сообщения, собственно, в личку. Вот. Жень, ну а тебе, что ты скажешь?
1: Ну, ты знаешь, очень красивый трек, а я хочу тебе ответить по-другому еще
0: Ну
1: немножко.
0: давай, ответь чем-нибудь, может быть, что-то накопаешь.

0: Вот такие три композиции прозвучали от меня, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я пока поставлю немножко другую тему. Это будет вот такая.

0: Один из стареньких хитов, звучавших в нашем эфире. Продолжаем дальше. Жени, твой микрофон.
1: Да, я поставлю Евгений Коновалов.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Евгения Коновалова. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я пока поставлю, наверное, еще одну тему. Знаешь, тоже вот мне тут кое-что есть. Продолжим вот этой.

0: Дорогие друзья, продолжаем эфирить. И, конечно же, вот такой вот трек. Кстати, Женя, что скажешь? И, дорогие слушатели, пишите, пожалуйста, в чатике ваши комментарии.
1: Знаешь, мне очень понравился этот трек. Спасибо тебе огромное. А я хочу поставить вот такую вот композицию.
0: Ну что ж, давай послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас интересненький прозвучал. Дорогие друзья, как он такое? Жить, как всегда, микрофончик.
1: Да, спасибо тебе огромное. А я поставлю вот такую вот.
0: Я думаю, что ты две песенки можешь поставить. Но с топчиком почему нет?
1: А я поставлю вот такую.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Игоря Николаева, «Невеста». Вадим, тебе слово.
1: Спасибо. Ну что, намек понят и принят. А мы пока двинемся дальше. Кстати, тут вот мне вчера на одном из радиоканалов подогнали хорошую песенку. Если я ее найду, я ее обязательно поставлю. Жень, по-моему, я тебе ее скидывал в Максе. Ты знаешь. Там.
0: Что-то какое-то есть там, но я не смотрела.
1: Вот не смотрела, а зря. Песня очень классная. И я ее, конечно, сейчас попытаюсь загрузить. Вот. И мы ее послушаем. Пока меня, как говорится, Макс рожает, я сейчас посмотрю. Так, что поставлю сейчас, пока есть. Вот. Ладно, пока давайте перемещусь вот в этот плейлист и поставлю такую.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший. Жень, помнишь, я тебе чуть ранее говорил, что хочу поставить еще одну песенку, которая мне тут
1: Да.
0: недавно была прислана. Вот, и давай-ка мы ее послушаем. Ты ее пропустила вчера, но тут сейчас хочу ее поставить, чтобы ты поняла, что за трек это у нас будет. Вот такая тема.

0: Вот такой вот трек еще про Пензу один нашелся. Вчера буквально прислали мне его. Вот, дорогие друзья, как он такой вот ноу-хау. И, конечно, тебе, Женя, микрофон.
1: Да, у меня заказ от нашей с тобой коллеги Аксены Корнилович, Зара, только ты.
0: Давайте послушаем.

0: Песня кончилась.
1: Забирай микрофон, ты.
0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. А для нашей Оксаны, Вадима, ты что поставишь?
1: Я пока так вырежу еще.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой микс у нас прозвучавший. Продолжай дальше, Женя.
1: Да, Вадим, продолжу и продолжу. Я вот такой, вот таким вот треком. Господи, Боже мой, каким вот таким вот
0: Да
1: продолжить-то,
0: любой,
1: а?
0: ставь, господи.
1: А ну давай я вот поставлю вот так, что ли.

0: Peraí.
1: Вот такие две композиции, композиции от меня прозвучало, а я хочу тебе передаю Вадиму.
0: Спасибо. Продолжаем дальше вот с такой темой.

0: Только так нас прозвучавший, мы продолжаем двигаться дальше, и еще немножко у нас времени есть на то, чтобы послушать хорошую музыку. А вот, Жанни, что поставишь ты?
1: Я же тебе сказала, ты две ставишь.
0: А, окей, хорошо, я тогда еще одну заряжу прямо сейчас.

В том роде вот такой еще трек у нас прозвучал. Тоже электронный трек. Продолжаем дальше. Женя, твой микрофон.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший «Офицеры», и это все Олег Газманов только что был в нашем эфире. Ну что ж, а я пока месть посмотрю, что прилетает у нас в чате. По крайней мере, тут у нас приветствует меня. Ну что ж, это Ангел Навороте, это у нас на Мегамикс Мьюзик Радио. Я зашел тут проверить. Ну и, конечно же, здесь у нас есть у меня как раз-таки сообщение. Вот. Так что вот как-то так. Мы тем временем продолжим сейчас следующим треком от меня пока есть.

что, дорогие друзья, на сегодня прощаемся уже. Все, всем удачки, как обычно. Услышимся через 3 дня. Вот. Ну, а по финалу, как раз таки, уже доиграет наша композиция. Ну, Жень, ты, если есть топ-то, попрощайся с нашими слушателями. Если нет, то я уже... А, уже, походу, оно там где-то подбирается. Ну, уже я тихонечко буду сдавать эфир, так как у нас уже эфирное время закончилось. На сегодня все. Спасибо, что слушали. Спасибо, что были с нами. Всем пока.

0: Да, хотела я сегодня пофилонить, но не получилось. Виктории сегодня нету. Ладно, буду тогда я. И будет реклама чатов патронов. Но реклама прозвучит то, что у меня есть на компьютере, потому что я в эфир вышла и на свое радио, и на радио Лидер. Как-то так. Так, сейчас. Что у меня же тут есть-то? Так. Ага.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
0: Да, вот так у меня реклама, что я не скачивала другие рекламы наших чатов, партнеров. Так что всем по политику, чатланам. Приятного вам общения. И жду от вас заказики, но от меня будет жаркое лето. Это скоро уйдет.

0: Вот такой трек был от меня, «Жаркое лето». Юзер, добрый вечер вам, проходи, располагайся, чай, кофе. Не писал, что я еще кушать буду. Еще и откусишь мой язык и выплюнешь. Да ладно, да ты че, ну вот. Если ты уж кусаешь, то тогда кусай уже до конца и прожевывай, глотай и не выплевывай. Вот. Так. Жду от вас заказики. После двух. Это как называется? После двух. Так. А, лучше выплюнуть и выкинуть. Ну, ты сейчас, Юля, договоришься. Я же могу что-то же сделать и с тобой. Если ты меня очень хорошо знаешь, то лучше шути так.
1: После двух город становится тише. Я почему-то

0: И почему-то все еще жду.
1: Вот точно так же и я сижу, жду после двух. Может, кто-нибудь мне и позволит, созволит. А вот от Николы Непитевского есть заказик. И он говорит «Белый вечер». Интересно, а кто этот вечер покрасил в белый цвет, а? Непитевский. Ну вот, Непитевский бегает туда-сюда. Принимайте.

Такой вот белый вечер был от группы комбинации заказик был от Николы Непитевского. Так, юзер, теперь прихожу я к вам. Да-да, голожопый тут сидит и соблазняет своими циферками 938. Принимай свой заказик. Группа комиссар. Ай-яй-яй. Еще и меня назвал дрянью. Ай-яй-яй. Я ж могу и по жопе. Да. К тебе.

Это был заказчик, это юзер 938, комиссар Дриани. Да нет, это я просто спросила, потому что ты мне сейчас смайлики кидаешь улыбающийся, точнее смеющийся. Вот, я у тебя и спросила, у тебя все хорошо. Так, далее будет у нас Чудная долина. Да-да. Кто-то подумает, что сейчас будет группа Кредо. А нет. Это другие исполнители исполняют Чудную долину.

Если я скажу, что мне надо, то ты скажешь, купи-ка ты губозакаточную машинку, то раскатал ты губу. Вот, так что я лучше помолчу. Что же я такого хочу? Вот. Есть у меня заказик «Сзади ночи любви». Это от Михаила. Вот. Он мне говорит: «Ты не бойся ночи, Михаил». Так я ж не боюсь ночи. Принимай.

Вот так вот, и не бойся ночи, заказик был от Михаила, и тебя вылечат. Да, и тебя вылечат, и меня вылечат, и всех вылечат. Тут, кстати, с радиолидера есть заказик. И я сразу так подумала, что это будет специально для юзера 938. Да. Он там заказал спички. А я вот сижу и думаю, куда бы тебе спички запихнуть. Ладно, все, я больше не шучу. Ты сейчас юзер обидишься. Да? А, Николай Непитерский, принимайте свои спички.

Вот такие вот мокрые спички были от Николая Непитевского. И также звучит заказик от... Ой, от диджей Данча, да. Есть. Да, Данчу. Я не знала, что у твоей девочки не все дома. Вот, наверное, вот точно так же, как у юзера 938. У него никогда дома нету. Постучишь, а там пусто.

Ну что ж, ну бывает, братья Гаязовые, ну, наверное, написали самую неудачную песню про свою девочку, которая не все дома. Ну, бывают проблемы, вот. Так, ага, значит, любви нет заказиков. Ага, не буди лихо, пока тихо. Переоделся, да? Ты забоился. Юзи 938. Молодец. Что делать? Штанишки. Так, перехожу я к тому сообщению, которое написал Данчо. Ведь спички есть, а сигарет нету. Данчо, исправляю. Трек для тебя звучит.

Ну вот я не понимаю. Человек заказал трек и сбежал. Ну что за фигня-то такая? Вот я сейчас и начну. Фуф-ты-фу, фуф-ты-фу. Вот мой старенький такой трек мне. Так, друг один подарил песенку эту. Потому что знает, что я некоторые буквы не выговариваю. И вспомнила про этот трек.

0: На спине лифу не фу, самый сильный я в лифу. Победил Фому лифу, фуф-ты-фу.
1: Вот такая детская композиция прозвучала от меня. Да что, правильно? Не ходи никуда гулять, сиди дома. Ты же сам же и сказал, не пойду гулять. Нормальные парни не гуляют, они сидят дома.

Это был заказчик Кати Джей Дэнчо. А далее будет трек от меня. У девчонок, у девочек, точнее, танцы.

Ага, дальше хочешь поближе к девочкам, которые танцуют, да? Ты хочешь их диско ночью увлечь? Ну что ж, принимай диско ночь.

Ой-ой-ой, ошибаюсь, это от нежного солнышка. Вот, правильно, девочка моя, теперь давай со мной тусить.

Да, я перепутала, думала, что это закатика диджей, это чё нет, это от нежного солнышка Бэлома Жуков. Диско ночь. Так, двигаемся дальше. Дальше будет у нас. О, уже будет ночной мираж. Ну, что-то мы пошли в ночь.

Ну, такой вот ночной мираж был. Есть заказика, диджей Данчу. Данчу, я не знаю, на что ты намекаешь с этим треком, но я точно не подписываюсь на любовницу. Вот, ты говоришь, любовники. Не-не-не, чур меня, чур.

Ну да, так и получается, что мы любовники. Приветствую тех, кто к нам присоединился. Это к нам пришел Скиф. Привет тебе. Большой привет. Не знаю, унесешь ты такой большой привет или нет? Или удержишь ли ты его? Так. Заказиков нету. Ну ладно. Влюбиться тяжело.

Ну, только что-то было от меня. Выбиться тяжело. Конечно же, тяжело. И потом этого человека еще и терпеть. Так, приветствую тех, кто к нам присоединился, 944. Добрый вечер. Проходи, располагайся, ложись. Так, чтобы вам еще такое поставить. Так. Давайте, я не пьян, я просто скучаю.

такой, твоя кабала ты меня обманула, что ж нас этот сезон не отпускает. Ну, вы поняли, какой, да? С весны до осени. Сейчас от осени опять мы будем на даче, в огороде. Овощи все собирать, картошку копать. Так что, ну, вы поняли меня, короче.

А в чем еще ходить? Только в дочьих галошах. Да-да, это будет предлагать запрещено. Это святой галоши. Юзис, ты там переоделся под софетами, улетал куда-то, да? 945-й стал. Пятым, точнее. Ну что же, трогать запрещено.

Трогать запрещено. На заказиков нету. Осталось от моего эфира совсем чуток. 25 минут. Так, баня будет Ализе.

Это была моя Лолита Ализе. И так я поставлю для нежного солнышка. Так, сейчас я только не придумала, какой. Так, что там такое у меня? Так, вот. Давай я для тебя поставлю танго «Кружи». А ты догадаешься, кто это исполняет, а, нежное солнышко? Так, сейчас, секундочку, вот она.

Ну, такая вот танго прозвучала. Они же солнышко убежало, сразу. Так, далее будет у нас восточная сказка.

заключительный трек от меня прозвучит. Спасибо с тем, кто слушал меня, и спасибо за ваши заказики. Всем пока-пока. От меня будет летний дождь самый красивый.

Привет, Снежка. Это твой постоянный радиослушатель, Даня Да, тот самый диджей Даншо. Ты каждый день ставишь для нас отличную музыку, а сегодня я создал этот трек специально для тебя. Слушай и улыбайся.

0: от диджея Данчо с душой. Твой постоянный слушатель. Даня, продолжай вещать. Ты лучшая. Мы всегда с тобой на одной волне.
1: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И ждет вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
2: Диджеи Радио Амор подарят.

0: вам хорошее настроение, ведь радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
5: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
6: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Волна диджей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.

Та стая, я старик, я словно стертый клык. Не перегрызь мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых глаза моих друзей, глаза моих друзей.

0: Сальвадор, вдали принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуйте. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатно поискал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

0: Ассаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро, даже если больно вдруг. Твори добро.

Бям. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все изменить.

0: Добро, и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто

0: У тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Диджей Данчо, котик в костюме, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Ворон 27, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был хакер Витя в интернете, отсидел ВКонтакте 8 лет, воровал Wi-Fi у соседей и второй.

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенки пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль.

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Фишка, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Фишка, Глюкоза FM, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Вот и все, я тебя от себя отлучаю, вот и все.

плеч и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит унижаться.

унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чист

законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

скрипач Аиды Шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

Ой, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

и гуляй, пляши, пока молода. Нафига тебе и мне?

купил нам счастливым назло. Вся честная пивная понять не могла, отчего его так развезло. Эту душу не жизнь искалечила,

дожди он с камьи отстранил и встал, заплатил, отвернувшись, меня за плечо потрепал и побрел, как домой, на ближайший вокзал, будто верно маршрут и знал. Что-то встало, как ком, поберег души, вдруг мне некуда стало спешить.

0: женщину, то единственную свою.
1: Китаец DJ Данчо принимает ваш музыкальный заказ.

знаешь, я столько лет искал тебя среди чужих лиц и пустых обещаний. И когда нашел, думаешь, я позволю чужим словам разрушить это? Никогда.

Это был кавер от DJ Dancho. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 12:00 по Москве на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер.